по своє сам здесь свободен таке. Нам тут ніти ні тако грозно, сам кончно сам свой шеф. Нам нобен не нарга зарад смерчання, ма се почутим ко мой колега песник, кой реку, тежа свободе ме е прибила на небо. Јас не сум остварен за бец.